0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Казахстанцам начнут выдавать гранты на реализацию новых бизнес-идей. Согласно информации Министерства труда и соцзащиты населения, прием заявок на получение государственных грантов будет осуществляться на портале «Бизнес.Ембек» с 24 июня по 8 июля текущего года. Цель – поддержка предпринимательской инициативы среди социально уязвимых категорий населения. Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей или же 1 миллион 730 тысяч тенге. Государственная поддержка предоставляется на безвозмездной основе. В ведомстве подчеркнули, что грант предоставляется единовременно и может быть получен только один раз. Участниками конкурса могут быть зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели, срок государственной регистрации которых не превышает 1 года. При этом, как уточнили в Минтруда, претенденты должны относиться к одной из социальных категорий. Казахстан и Франция совместно разрабатывают план по сохранению Балхаша. В Астане прошло открытое совещание рабочей группы по разработке мастер-плана по сохранению экосистемы озера. Эксперты из Франции представили промежуточные результаты исследований по ключевым направлениям проекта. Участники совещания ознакомились с результатами работ в области сельского хозяйства, гидрологии и оценки вклада ледникового стока. Особое внимание было уделено вопросам устойчивого управления водными ресурсами бассейна озера Балхаш в условиях изменения климата. В Жезказгане сегодня проходит выездное заседание Президиума Национальной академии наук при президенте. Мероприятие организовано в рамках реализации поручений главы государства, направленных на развитие региональной науки, укрепление промышленного потенциала и развитие человеческого капитала. Запланировано обсуждение актуальных научно-технологических задач Улытауской области. Также будут представлены перспективы сотрудничества с китайскими научными организациями по трансферту передовых технологий и реализации совместных проектов. Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов. Верховное командование вооруженными силами отдало приказ о закрытии пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Это решение принято на фоне повторных ударов США по всей территории Ирана. В нескольких районах, городах Ирана произошли взрывы. В частности, атаки подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, округа Кешм и Минаб. Отмечается, что также произошли столкновения между вооруженными силами США и Ирана на море. Рекордное число. Сразу 8 футболистов старше 40 лет сыграет на предстоящем чемпионате мира по футболу. Среди самых известных – капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, которому сейчас 41 год. Также на мировом первенстве ожидается участие 40-летнего вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа, а также Лионеля Месси, которому исполнится 39 лет в момент проведения турнира. При этом самым возрастным игроком турнира станет 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон. Нынешний чемпионат мира по футболу станет самым масштабным в истории FIFA. За весь период турнира ожидается участие более 1000 футболистов из 48 стран. Мероприятие пройдет с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Казахстанские болельщики смогут смотреть матчи Мундиаля в прямом эфире на телеканалах «Казахстан» и «Казспорт». Помимо прямых трансляций, в эфир телеканалов будут выходить предматчевые студии, где эксперты обсудят предстоящие игры, ключевые события турнира и итоги матча. Матчи съемочные группы будут работать непосредственно на месте событий. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 488 тенге 56 тен, евро 564 тенге 67 тен, российский рубль 6 тенге 80 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, 24 градуса, в Алматы также дождь, плюс 29. В Петропавловске, Костанае 22, в Актобе, Кокшетау 24, в Караганде, Актау, Талдыкургане, Уральске 28, в Кунаеве 30, в Жезказгане, Павлодаре, Таразе, Шымкенте, Кызылорде 31, в Туркестане, Атырау 33, в Усть-Каменогорске и в Семее сегодня плюс 35. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолары».
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: реклама на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Руханият шишрисе.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. КНБ наделили новыми функциями глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в положение о Комитете национальной безопасности. В частности, с 12 июля вводится в действие полномочия комитета в новой редакции создавать, сопровождать, развивать и эксплуатировать цифровые объекты, обеспечивающие решение задач органов нацбезопасности. Кроме того, вводятся в действие новые функции КНБ, такие как разработка и утверждение правил обеспечения кибербезопасности, сетей правительственной связи, разработка и утверждение правил системно-технического обслуживания объектов цифровой инфраструктуры органов национальной безопасности. Военнослужащим в Казахстане будут втрое увеличивать выплаты при участии в ликвидации ЧС. Депутаты Сената одобрили закон по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, передает Казинформ. В рамках закона военнослужащему также предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги в 25 и более лет, за исключением случаев введения чрезвычайного положения или военного положения. Почти половина казахстанцев, около 45%, получает отказ при подаче заявлений на визы в США. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Ержан Ашыкбаев на брифинге в Сенате. По его словам, текущая ситуация в мире остается достаточно динамичной, а многие государства периодически вводят дополнительные требования для иностранных граждан. Он также подчеркнул необходимость соблюдения казахстанцами законодательства стран пребывания. По словам Ашыкбаева, ведомством также на постоянной основе ведутся работы по вопросам упрощения визового режима с Японией. Однако конкретные сроки достижения данной договоренности пока не называются. Износ теплосетей в Талдыкургане планируют снизить до 38%. Планируется реконструкция 8 километров теплосетей. При ремонтных работах планируют уделить особое внимание тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1980 году. На сегодняшний день ее износ превышает 60%. Проект реализуется в три этапа до 2029 года. На этот год запланирован первый этап – реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностью в 3,5 километра. В Алматы расширят систему мониторинга качества воздуха. На сегодняшний день работают 16 постов наблюдения, однако они не позволяют в полной мере охватить все районы города и оперативно выявлять локальные источники загрязнения. Для решения этой задачи планируется дополнительно приобрести 20 мобильных экологических станций. Их главное преимущество заключается в возможности размещения в любых точках города и получения данных в режиме реального времени. В Павлодаре 20 июня состоится торжественное открытие нового ипподрома, современного центра конного спорта и национальных традиций. В честь этого события пройдет открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам. Масштабный праздник обещает стать одним из самых ярких событий летнего сезона и соберет участников и гостей из разных регионов Казахстана, а также из соседних стран. Как сообщил аким Павлодарской области, турнир объединит сильнейших скакунов и наездников не только Казахстана. Победителей турнира ждут ценные призы. Главным подарком для чемпионов станут 6 автомобилей. Для детей и взрослых подготовят большую развлекательную зону, а для всех гостей проведут лотерею с ценными призами. Для удобства гостей будут курсировать бесплатные автобусы, которые доставят всех желающих на ипподром и обратно. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 488 тенге 56 тен, евро 564 тенге 67 тен, российский рубль 6 тенге 80 тен. А теперь о погоде на завтра. 12 июня, по данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 14, днем 26 градусов, в Алматы также дождь, ночью 17, днем плюс 29. В Актобе, Костанае, Кокшетау, Петропавловске 23, Караганде 26, в Жезказгане, Уральске 28, в Актау, Павлодаре 30, в Атырау, Усть-Каменогорске, Конае, Ветлодокургане, Таразе 32, Кызылорде, Шымкенте, в Туркестане и Семее завтра 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: арасында жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саулила Иг. Здравствуйте. Президент подписал пакет законов, приводящих законодательство в соответствие с обновленной Конституцией. Документы вносят правки в конституционные законы и законодательные акты, включая законы о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении. Также вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об адмправонарушениях. Все эти три закона направлены на совершенствование законодательства о выборах и работы прокуратуры. Сенат одобрил законопроект об амнистии, списании штрафов. Амнистия не коснется осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм и преступления против половой неприкосновенности. По предварительному подсчету, уголовная амнистия затронет более 16,5 тысяч человек. Свыше 4 тысяч будут полностью освобождены от ответственности. Остальным сроки наказания сократят. Также впервые проводится административная амнистия. Она охватит примерно 1 000 000 штрафов на 17 миллиардов тенге. Документ направлен на подпись президенту. Полицейские продолжают находить оружие, связанное с январскими событиями. Всего с начала года изъято свыше 1200 единиц. Среди незаконного оружия – автоматы, гранатометы, пистолеты, нарезные и гладкоствольные ружья. Часть изъятого относится к антарским событиям. По данным МВД, казахстанцы сдали добровольно около 750 единиц оружия и порядка 4000 боеприпасов. Акция продолжается с апреля. При добровольной сдаче оружия освобождают от уголовной и административной ответственности. Из-за аномальной жары в Туркестанской области на трассах разрушается дорожное покрытие. Деформации нашли на 4 участках. Жара держится уже полмесяца. Температура воздуха в Туркестанской области поднимается до 42 градусов. Специалисты Казавтожола не связывают деформацию со строительным браком. По их словам, при проектировании учли температурные нагрузки. Через каждые 5 метров предусмотрены специальные деформационные швы. Как отметил национальный оператор дорожной сети, сильная жара создает дополнительную нагрузку на покрытие, которое эксплуатируется уже более 10 лет. Как заявил руководитель местного филиала Казавтожола, все дефекты оперативно устраняют. Правда, по данным синоптикам, в течение всего месяца в регионе ожидается сильная жара. Соревнования «Юный спасатель» прошли во всех регионах страны. Так детям формируют культуру безопасности, обучают, как действовать в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь. Победители региональных этапов представят свои области и города уже на республиканском слете «Юных спасателей». Он состоится в июле. Пожарный из Атырауской области обновил рекорд Казахстана. Он протащил вагон весом более 165 тонн на 9 метров. Таким образом, командир отделения пожарной части Ерсиид Бралин превзошел собственное же достижение. Предыдущий рекорд он установил в 2024 году. Тогда силач сдвинул вагон массой 94 тонны. Отмечу, атырауский пожарный совмещает работу с профессиональным спортом. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 56 тин, евро 564,67, российский рубль 6 тенге 80 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 26 градусов. В Алматы также дождь, ночью 17, днем 29. В Актюбе, Кустанае, Кокшетау, Петропавловске 23, в Караганде 26, в Жезказгане, Уральске 28, в Актау, Павлодаре 30, в Атырауске, Нагорске, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 32, а в Кызылорде, Шымкенте, Туркестане, Семее 34 градуса. Саулила Иг, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Казахстане будет работать региональный центр ООН. Сенаторы ратифицировали соглашение о его создании. Он разместится в Алматы. Для реализации программ Казахстан будет ежегодно выделять по 3 миллиона долларов до 2029 года включительно. Основная задача центра – усиление региональной координации по достижению цели устойчивого развития. Повышение зарплат, занятости, снижение инфляции и рост реальных доходов вошли в комплексный план повышения доходов населения. Он принят, план до 2029 года. Как сообщил первый вице-министр национальной экономики, всего 6 направлений. По словам Азамата Амрина, в плане предусмотрено повышение минимальной заработной платы, зарплаты гражданских служащих, рост доходов наемных работников, увеличение средней зарплаты производственного персонала компаний-монополистов и индексация окладов госслужащих каждые 3 года. Также предусмотрено системные меры социального партнерства. Как заявил вице-министр, в вопросе по повышению минимальной зарплаты все будет зависеть от возможности бюджета. Их узнают после 1 августа, когда придут окончательные статистические данные за прошлый год и итоги первого полугодия.
3: Заработные платы гражданских служащих. Хочу рассказать структуру. У нас 9 миллионов 320 тысяч наемных работников на сегодняшний день. Если смотреть структуру, то есть средняя заработная плата там 431, по-моему, по первому кварталу, медиана 345 тысяч тенге. Соответственно, если структуру брать, есть зарплата, которая выше, есть зарплата, которая ниже. У нас высокие заработные платы в горнорудном секторе, то есть там по 800-900 тысяч средние заработные платы. Финансовый сектор, высокие зарплаты. В обрабатывающей промышленности, в транспорте, складирование, высокие заработные платы. Но когда начинаешь смотреть структуру, вот где низкие заработные платы, это есть вот три отрасли. Это образование, в первую очередь, здравоохранение и государственная служба. Это по размерам. Но если смотреть количество людей, которые работают в этих отраслях, то, допустим, в горнорудной, в обрабатывающей в отраслях, в финансовом секторе, там небольшое количество людей работает из общей структуры. Допустим, в образовании более 1 200 000 наемных работников. В тех отраслях, где заработная плата невысокая, там работает большое количество людей. Но как им поднимать заработную плату? Кроме того, как из бюджета давать, у нас возможности нету. Поэтому, чтобы в целом поднять рост заработной платы, естественно, стоит вопрос по увеличению заработных плат именно этой категории наших работников.
2: Также среди ключевых целевых показателей плана – рост доходов населения выше уровня инфляции на 2-3 процентных пункта, создание до 240 тысяч качественных рабочих мест ежегодно и снижение инфляции до 5-7% к 2029 году. Кроме того, планируется выдать свыше 30 тысяч микрокредитов в селах, увеличить охват дуальным обучением, повысить производительность труда в сельском хозяйстве и сократить долю расходов населения на продукты питания до 40% от общего объема потребительских расходов. Новобранцам в армии будут давать время на психологическую адаптацию. Об этом рассказал замминистра обороны. В генеральном штабе разработали новый план боевой подготовки. По словам Аскара Мустабекова, на адаптацию молодым солдатам дадут 2 недели. В это время с ними будут работать психологи и специалисты по воспитательной работе. Они оценят эмоциональное состояние военнослужащих, их устойчивость к стрессу, способность привыкнуть к армейскому распорядку и взаимодействовать с коллективом. Только после этого командование установит, на какую должность лучше определить военнослужащего. В Алматы по Аль-Фараби идет замена газопровода. Движение там частично перекроют. Работы проведут от улицы Луганского по северной стороне проспекта до улицы Каратаева. Движение будут частично ограничивать на 4 участках. Возле жилого комплекса Falcon City, напротив Ritz Palace, между Миндыкулова и Назарбаева, а также между Померанцева и Каратаева. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 76 тин, евро 564,67, российский рубль 6 тенге 80 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 26 градусов. В Алматы также дождь, ночью 17, днем 29. В Актюбе, Кустанае, Кокшетау, Петропавловске 23, в Караганде 26, в Жезказгане, Уральске 28, в Актау, Павлодаре 30, в Атырауске, Нагорске, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 32, в Кызылорде, Шымкенте, Туркестане, Семее 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
4: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Бизнесы. Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.